0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полидзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Ветер южный 2,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: Просыпаемся, Латвия! Пятница врывается в жизнь, а я, Елена Рассохина, уже здесь, чтобы зарядить вас музыкой и хорошим настроением. Впереди Биджис, Алекса и Сандра. Поехали встречать это утро вместе!

Ну что, друзья, вот она, пятница. День, который многие начинают любить еще в четверг вечером. Впереди целых два выходных дня, а значит, можно уже потихоньку строить планы. Кто-то выберется на природу, кто-то встретится с друзьями, кто-то займется любимым хобби, а кто-то, наконец, позволит себе просто ничего не делать и возлежать на диване под любимый сериал. Но это все немного позже. А пока у нас впереди целый день, новые встречи, разговоры и, конечно, лучшая музыка трех поколений на Ретро FM Латвия. Пусть эта пятница пройдет легко, спокойно и принесет хотя бы одну приятную неожиданность. А мы постараемся добавить вам хорошего настроения с самого утра. Впереди Bee Gees, Tragedy.

Пятничка уже здесь, а значит, впереди выходные. И я уверена, что многие в ближайшие дни выберутся на природу в какой-нибудь лес, к озеру, на дачу, ну то есть подальше от городской суеты. И, как оказалось, совсем не зря. Ученые недавно выяснили интересную вещь. Лучше всего нас успокаивают не экзотические звуки джунглей и не записи тропических лесов для медитации, а самые обычные звуки природы, которые мы знаем с детства. Пение знакомых птиц, шелест листвы, стрекотание насекомых помогают расслабиться и улучшают настроение гораздо сильнее, когда мы узнаем эти звуки и связываем их со своими воспоминаниями. И вот что интересно, сейчас начало июня, раннее утро, многие из нас открывают окно перед работой или выходят из дома, а там уже вовсю поют птицы. Ну а если вы тот счастливчик, что услышит за окном птичье многоголосие, считайте, что первая порция хорошего настроения.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Ветер южный 2-7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной

Гороскоп. Овны. Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет. Тельцы. Сегодняшний день будет спокойным и неторопливым. Вы вполне можете себе позволить отключиться от реальности и вволю поблуждать по полям своего воображения, предаваясь мечтам. Близнецы. Сегодня вы будете целиком погружены в собственные мысли, и никакие внешние раздражители никакого воздействия на вас оказать не смогут. Разве что случится что-то уж совсем неординарное. Этого, однако, произойти не должно. Раки, откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут. Главное вовремя двери и окна позакрывать, чтобы их посещение не оказалось транзитным. Львы, семя, посаженное вами так давно, что вы уже не сможете вспомнить, о чем речь, сегодня может дать всходы. Напрягите память и постарайтесь, не заметив, случайно не затоптать их. Девы, сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это крайне неблагодарное занятие, запаситесь терпением. Весы. Сегодня вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему. Ограничьтесь простым наблюдением. Скорпионы. Сегодня вы рискуете повторить ошибку Алисы. Говорить, что думаешь, и думать, что говоришь. Вовсе не одно и то же. Вам нынче больше подойдет второй вариант. Стрельцы. У вас богатое воображение. Воспользуйтесь же им, чтобы раскрасить мир вокруг вас. Если обои в гостиной вам не даст разрисовать жена, муж, бабушка, теща и так далее, придумайте что-нибудь более безобидное. Козероги. Вы, возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегитесь. Сегодня велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка. Водолеи. Сегодня вашей задачей будет вдохновение всех и вся на разнообразные подвиги. Только не принимайте в них участие лично. Ваше дело отдавать распоряжение. Рыбы. Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.

6.47 на часах, пятница, 5 июня. Лето только началось, а в одном из озер Латвии уже действует необычный запрет. В озере Умья до середины августа нельзя купаться и кататься на лодках. За нарушение предусмотрен штраф вплоть до 1000 евро. Дело тут совсем не в качестве воды, а скорее наоборот. В этом озере растет лобелия Дортмана – редкое растение, которое считается индикатором чистой воды. Если лобелия растет и чувствует себя хорошо, значит водоем сохранил свою природную чистоту. Растение очень чувствительное. Большое количество отдыхающих постепенно меняет состав воды, а для лобелии это серьезная проблема. Ограничения здесь действуют уже около 20 лет. Все это время специалисты стараются сохранить один из немногих водоемов Латвии, где это растение еще можно встретить. Обычно люди ищут место для купания там, где вода почище, а в случае с озером Умья именно чистота воды стала причиной запрета на купание. Если летом окажетесь в этих местах, лучше просто полюбоваться озером с берега и дать лобелии спокойно пережить еще один сезон. А впереди Art Company с песней «Сузанна».

Вашему вниманию традиционно в это время день в истории. Сегодня 5 июня. В 1783 году братья Монгольфье во Франции подняли в небо первый в мире воздушный шар. Любопытно, что сами изобретатели сначала считали, будто летательный аппарат поднимает особый огненный газ, а не нагретый воздух. А уже в 1799 году знаменитый путешественник и ученый Александр фон Гумбольдт отправился в большую экспедицию по Центральной и Южной Америке. За 5 лет путешествий он преодолел около 10 тысяч километров и настолько впечатлил научный мир своими открытиями, что его именем позже назвали города, течения, горы и даже кратеры на Луне. 5 июня 1883 года в первый регулярный рейс отправился легендарный «Восточный экспресс». Для пассажиров того времени это был настоящий символ роскоши. Мягкие диваны, ресторанный вагон и путешествие через половину Европы. В 1909 году в США прошли первые национальные соревнования по воздухоплаванию. Победители преодолели на воздушном шаре более 600 километров. Без двигателя, полагаясь только на ветер и мастерство пилота. В 1910 году во Францию вернулись участники второй антарктической экспедиции под руководством Жана Батиста Шарко. Во время путешествия они нанесли на карту тысячи километров антарктического побережья, о которых раньше практически ничего не было известно. Ну а в 2010 году специалисты НАСА сообщили о необычной находке на спутнике Сатурна – Титане. Данные Кассини показали процессы, которые некоторые ученые тогда назвали возможными косвенными признаками существования жизни. Окончательного ответа нет до сих пор. Ну а впереди Spice Girls с песней «Wannabe».

0: Ķekava piedāvā karstāko realitāte šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Ветер южный 2-7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полейдзибис программа ЛКПП-ЛВ.
5: Доброе утро всем, кто только присоединился. На часах 7, а впереди еще много музыки, истории и хорошей компании. Елена Расохина в эфире. А впереди Bad Boys Blue и Дженнифер Лопес.

0: 7.09 на часах. Самое время говорить про сегодняшних именинников. В Латвии сегодня в Ардадену отмечают Игорс, Ингварс и Маргоц. Поздравляем! Пусть этот день принесет побольше приятных событий, хороших новостей и поводов для улыбки. А еще сегодня можно поздравить Аргию, Аргилу, Аргиту, Арго, Аргоду и Аргону. И всех обладателей этих редких и красивых имен, которые в календарь не попали, но праздник все равно отмечают. По православной традиции именины сегодня у Михаила, Игнатия, Дмитрия, Петра, Ивана, Василия, Константина, Давида, Никиты, Данила, Андрея, Александра, Романа, Адриана, Сильвестра, Геннадия, Ефросини и Якова. Поздравляем всех именинников и именинниц. Если среди ваших родных, друзей или коллег есть обладатели этих имен, сегодня отличный день сказать им несколько добрых слов. По народному календарю 5 июня – это Леонтий Коноплянник или Ливон Огуречник. Наши предки считали, что именно в это время пора заниматься огурцами и внимательно следить за будущим урожаем. Существовала даже примета – если на Ливона много оводов и мошек, огурцов будет много. Надеюсь, после сегодняшнего дня лето окончательно вступит в свои права, а то немного пасмурно за окошком. Но судя по тому, как прогреваются постепенно наши реки и озера, природа с этим полностью согласна.
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
2: 7 часов 11 минут.
1: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: В 2007 году стала одним из первых персональных компьютеров, которые появились в обычных домах, а не только в университетах и лабораториях. Ну а впереди, после небольшой паузы, Queen с песней Killer Queen.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
3: Только в МК Латвии. Убийств меньше, обманов больше. Читайте, как не стать жертвой новой эпидемии преступлений. Комиссия раскрыла, кто годами наживался на счетах за отопление в Риге. Рассказываем, кого накажут и что дальше. Что делать, если в детском саду запрещают говорить на русском? Все о защите ребенка. Умоляла измерить давление, но фармацевт отказался. Узнайте, какие услуги обязан оказать аптекарь. МК Латвия. С календарем магнитных бурь на каждый день июня уже в продаже.
4: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Обдрошинашенс пакалпоимс нец Ergo Insurance SA, Латвия из филиалы.
5: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
6: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
7: Stockmann vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stockmann LV. Izmanto kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stockmann.
8: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
9: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Лейлербас 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
10: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс. Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
12: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Доброе утро. Введение системы двух корзин в здравоохранении отложено до конца года. В Латвии упростят порядок получения социальных пособий. В Латвии резко выросли цены на электроэнергию. Модернизация железнодорожных линий Рига-Елгава и Рига-Айскраукле позволит увеличить скорость движения поездов. В эти выходные в этнографическом музее пройдет традиционная большая ярмарка. Специалисты предупреждают о серьезных последствиях климатических изменений для Латвии. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Ветер южный 2-7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!

Гороскоп. Овны. Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет. Тельцы. Сегодняшний день будет спокойным и неторопливым. Вы вполне можете себе позволить отключиться от реальности и вволю поблуждать по полям своего воображения, предаваясь мечтам. Близнецы. Сегодня вы будете целиком погружены в собственные мысли, и никакие внешние раздражители никакого воздействия на вас оказать не смогут. Разве что случится что-то уж совсем неординарное. Этого, однако, произойти не должно. Раки, откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут. Главное вовремя двери и окна позакрывать, чтобы их посещение не оказалось транзитным. Львы, семя, посаженное вами так давно, что вы уже не сможете вспомнить, о чем речь, сегодня может дать всходы. Напрягите память и постарайтесь, не заметив, случайно не затоптать их. Девы, сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это крайне неблагодарное занятие, запаситесь терпением. Весы. Сегодня вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему. Ограничьтесь простым наблюдением. Скорпионы. Сегодня вы рискуете повторить ошибку Алисы. Говорить, что думаешь, и думать, что говоришь. Вовсе не одно и то же. Вам нынче больше подойдет второй вариант. Стрельцы. У вас богатое воображение. Воспользуйтесь же им, чтобы раскрасить мир вокруг вас. Если обои в гостиной вам не даст разрисовать жена, муж, бабушка, теща и так далее, придумайте что-нибудь более безобидное. Козероги. Вы, возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегитесь. Сегодня велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка. Водолеи. Сегодня вашей задачей будет вдохновение всех и вся на разнообразные подвиги. Только не принимайте в них участие лично. Ваше дело отдавать распоряжение. Рыбы. Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.

0: Hit Boys, или же Summertime Love, итальянской певицы Сабрины Салерно, вышел в 1987 году и стал одним из главных символов европейского лета 80-х. Но настоящую славу песни принес не только заразительный припев, а клип, который BBC даже пришлось частично цензурировать из-за слишком откровенных кадров. В итоге трек стал международным хитом и до сих пор считается визитной карточкой Сабрины. А впереди, после небольшой паузы, группа Корни. С песней ты узнаешь ее.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklāma.
3: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
5: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
9: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
10: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент!
11: Как в любой?
10: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
11: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
12: Kad iecerēs kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
14: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
15: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: izglītojoši fakti kopā ar Bērnu aizsardzības centru. Vai zināji, ka Latvijā bērnu emocionālā pašsajūta ir pasliktinājusies, jo viņi arvien biežāk izjūt satraukumu, dusmas vai vientulību? Bērnu satraukums un dusmas lielākoties liecina par pārlieku lielu spriedzi. To palīdz mazināt regulāras un mierīgas sarunas bez nosodījuma un pieaugušo patiesa nedalīta uzmanība.
1: Es negribu turiet.
2: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
0: Izglītojoši fakti kopā ar Bērnu aizsardzības centru.
4: Есть мероприятия, которые для многих уже ассоциируются с летом, как клубника, сирень или первые по-настоящему теплые вечера. В эти выходные в Латвийском этнографическом музее под открытым небом вновь пройдет большая ярмарка народного прикладного искусства. В этом году свои работы привезут более 500 мастеров со всей Латвии. Керамика, изделия из дерева, украшения, ткани, плетеные корзины, натуральная косметика и множество других вещей, которые редко встретишь в обычном магазине. Но, честно говоря, многие приезжают туда не столько за покупками, сколько за атмосферой. Можно неспешно гулять между рядами, смотреть, как работают ремесленники, и послушать народную музыку, а также попробовать что-нибудь вкусное и просто провести несколько часов на свежем воздухе. Кстати, желающие смогут не только посмотреть на работу мастеров, но и сами попробовать себя в разных ремеслах. Например, научиться плести, работать с глиной или даже освоить первые аккорды на кокле. Если вы еще не решили, чем заняться в выходные, то это как раз один из тех случаев, когда интересно бывает и взрослым, и детям. Да и сам музей под открытым небом летом уже вполне достаточный повод для прогулки. Ну а впереди Пупа, Gelato al Cioccolato.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Введение системы двух корзин в здравоохранении перенесено на конец года. Это означает, что до конца года жители смогут получать государственные медицинские услуги, независимо от уплаты страховых взносов. Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях. Изменения расширят права социальных служб на получение от банков и других поставщиков платежных услуг информации о счетах и остатках средств физических лиц. Ожидается, что это упростит предоставление социальной помощи и социальных услуг. Средняя цена электроэнергии в торговой зоне Латвии в мае выросла на 43% по сравнению с апрелем и составила 82 евро 14 центов за мегаватт-час. Основными причинами стали снижение выработки электроэнергии в странах Балтии и рост цен в Скандинавии. Электропоезда на линии Рига-Елгова уже этой осенью смогут развивать скорость до 140 км в час. Это на 20 км в час больше, чем сейчас. Об этом сообщает компания «Латвия Сдзелсцельш», которая также продолжает модернизацию железнодорожной линии в направлении Айскраукле. В эти выходные в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет традиционная большая ярмарка народного прикладного искусства. Свои изделия представят более 530 ремесленников, производителей продуктов питания и косметики, издателей книг и предприятий общественного питания. Для посетителей также подготовлена насыщенная культурная программа. Теплые зимы и снижение расходов на отопление могут показаться преимуществами изменения климата. Однако специалисты предупреждают, что за ними скрываются серьезные риски.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, возможно, грозовые ливни. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-25 градусов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
5: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина, и впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Впереди А-Европа и АХА. Оставайтесь на волне.

0: Если вы хотя бы раз ездили в сторону Саукраста или отдыхали в районе Лилласте, то наверняка знаете это место. Остановка Медзабаки, Таллинское шоссе и постоянный вопрос, как безопасно перейти на другую сторону дороги. Похоже, этот вопрос скоро уйдет в прошлое. В Лилласте началось строительство пешеходного и велосипедного туннеля под Таллинским шоссе. Он появится возле остановки Медзабаки и соединит тротуары по обе стороны трассы. Для местных жителей, велосипедистов и пассажиров общественного транспорта это, пожалуй, одна из тех новостей, которые делают жизнь заметно удобнее. Не нужно будет ждать подходящего момента между машинами или обходить лишнее расстояние. Таллинское шоссе остается одной из самых загруженных дорог Латвии, особенно летом, когда многие едут к морю. Поэтому подземный переход здесь прежде всего вопрос безопасности. Строительство уже началось, а после завершения пересекать трассу в районе Лилласте станет гораздо спокойнее и удобнее. А такие новости не могут не радовать.
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 8:10.
1: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива с приложением «Виада Латвия» или «Лидл Плюс» по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения «Виада Латвия»? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию «Виада», сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: Для вас звучал «Come and Done» от Duran Duran. Интересный факт, что хит «Come and Done» появился почти случайно. Гитарист группы работал над совсем другой композицией, даже собирался использовать ее для стороннего проекта. Но когда вокалист Саймон Ле Бон услышал мелодию, он настолько вдохновился, что написал текст буквально за одну ночь. В итоге песня стала одним из главных хитов Duran Duran 90-х. Ну а впереди совсем после небольшой паузы Леонид Агутин с песней «Босоногий мальчик».
1: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама. Эй, брален, мне пора ваться. Сел шо один? Паника? Не.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Мускулю пьетикс.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
4: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
7: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
8: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Грантис – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис – 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадис, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточно.

0: Доброе утро. Правительство планирует реформировать систему финансирования самоуправлений и усилить поддержку приграничных регионов. Жителям Латвии сообщили о предстоящем снижении цен на отдельные продукты питания. В Латгале полиция обнаружила плантации марихуаны и изъяла наркотики и оружие. Частным лицам могут запретить видеосъемку заседаний Рижской думы и ее комитетов. В Балдерае создается новая площадка для активного отдыха детей и молодежи. Сегодня в Даугавпилсе начинается праздник города. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Ветер южный 2,7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Интересное исследование провели в Латвии. Оказалось, что для большинства жителей работа – важная часть жизни, но вовсе не самое главное. Согласно опросу, почти половина работающих латвийцев считают работу важной, однако стараются не ставить ее в центр всего остального. Еще 38% вообще воспринимают ее прежде всего как способ заработать деньги. Вот негодники-то. А вот о самореализации через работу говорят лишь около 10% опрошенных. Кстати, чаще всего такой спокойный и прагматичный взгляд на карьеру встречается у людей старше 45 лет. Видимо, с опытом приходит понимание, что кроме работы есть еще и семья, друзья, отдых, увлечения и много других вещей, на которые тоже хочется находить время. А когда участников опроса спросили, почему они остаются на нынешнем месте работы, на первых местах оказались вполне земные вещи. Стабильность, достойная зарплата, удобное расположение и хорошие отношения в коллективе. В общем, исследование получилось довольно любопытным, работа важна, спору нет, но, похоже, большинство жителей Латвии все-таки работают для того, чтобы жить, а не живут для того, чтобы работать. Ну и сразу после паузы Pet Shop Boys с песней Domino Dancing.
1: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама.
3: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
5: Любимая, привет, я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Карглас ремонт, карглас замена.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
8: Карглас ремонт, карглас замена.
11: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kāvums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: Hesburger!
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
14: Panika?
13: Nē!

0: zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
2: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlēja ūdens, viņi saka.
3: Вашему близкому человеку нужен профессиональный уход? В центре Риги на улице Баснецас-Ела 24 открылся информационный центр Senior Group. Мы предлагаем полную информацию о качественных услугах по уходу за пожилыми людьми. Наши специалисты помогут оформить документы для получения дотации от Рижской думы. Ждем вас по адресу Баснецас-Ела 24 или по телефону 2-678-0040. Senior Group. Забота, которой можно доверять.
4: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
5: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
7: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

FM. 8:49 на часах, 5 июня на календаре, а если вам кажется, что сирень уже отцветает и главный сезон цветов постепенно проходит, спешу успокоить, дальше будет не менее красиво. А все потому, что с 11 по 13 июня в Латвийском национальном музее природы пройдет ежегодная выставка ирисов. Посетителям покажут около 100 сортов самых разных оттенков, от почти белых до насыщенно фиолетовых и даже почти черных. Кстати, свое название ирис получил в честь древнегреческой богини радуги Ириды. Если посмотреть на разнообразие цветов этого растения, становится понятно почему. По словам селекционеров, прошедшая зима оказалась для ирисов весьма удачной. Снежный покров защитил растения от морозов, поэтому нынешним летом ожидается особенно красивое цветение. А на выставке можно будет не только полюбоваться цветами, но и пообщаться с коллекционерами и садоводами, узнать больше о сортах, которые хорошо себя чувствуют в латвийском климате, и даже подобрать растения для собственного сада. И долго скучать любителям цветов не придется. Уже через несколько дней после выставки ирисов в музее откроется выставка пионов. Июнь в этом году явно решил показать себя во всей красе и со всех хороших сторон. А впереди Валерий Леонтьев с песней «Полет на дельтаплане».

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Прики 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Привести в порядок систему финансового выравнивания самоуправлений, усилить поддержку Латгала и Восточного приграничья, а также сократить бюрократическую нагрузку на местные власти. Эти задачи новое правительство рассчитывает решить в течение ближайших 4-5 месяцев. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хендрик Данусевич сообщил, что в продовольственном секторе уже заметны положительные тенденции. По его словам, после снижения ставки НДС с 1 июля подешевеет ряд продуктов. Среди них куриное мясо, хлеб и некоторые другие товары. При этом изменения в первую очередь затронут свежие продукты. На переработанную продукцию сниженная ставка распространяться не будет. В Резекненском и Мадонском краях полиция провела 10 обысков. Обнаружены две плантации марихуаны, изъято большое количество наркотиков и оружия, задержаны 4 человека. По данным полиции, они могут быть связаны с деятельностью преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. Частным лицам планируют запретить вести видеосъемку заседаний Рижской думы и ее комитетов. Записи трансляции заседаний будут осуществляться с использованием оборудования самоуправления. При этом право на съемку сохранят депутаты, представители средств массовой информации и сотрудники управления коммуникации центральной администрации. В Балдерае рядом с Рижской 33-й средней школой создается новая площадка для активного отдыха детей и молодежи. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев. Сегодня в Даугавпилсе начинается праздник города. В течение 3 дней жители и гостей ждут концерты, культурные мероприятия, ярмарки и развлекательная программа. В этом году праздник проходит под девизом «Даугава объединяет, Даугавпилс празднует» и посвящен 751-летию города.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-25 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
4: Доброе утро! В студии Елена Рассохина, и мы открываем новый музыкальный час. Впереди Desireless и Steve Miller Band. Заряжаемся утренним экспрессом и летим к станции «Хорошее настроение».

0: Сегодня пятница, 5 июня, и, похоже, несколько сухих и солнечных дней были лишь небольшой передышкой. Уже с сегодняшнего дня погода станет более переменчивой. Синоптики обещают дожди по всей стране, местами возможны ливни и грозы. Больше всего осадков сейчас прогнозируют в Курзуме. Самая дождливая часть прогноза приходится на ночь с пятницы на субботу. При этом тепло никуда не денется, вот и хорошо. В пятницу воздух прогреется до +20, +25 градусов, а в субботу температура составит +15, +22 градуса. Тем, кто планирует прогулки, поездки или отдых на природе, стоит обратить внимание на воскресенье. По нынешним прогнозам, именно этот день обещает стать самым солнечным за весь уикенд. В общем, летом продолжается, просто ближайшие несколько дней будут похожи на привычный латвийский июнь. Ну а впереди после небольшой паузы чай вдвоем с песней «Просто друг».
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 9:10.
1: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide.

0: А знаете ли вы, что «You're My Heart, You're My Soul» была дебютным синглом Modern Talking? До ее выхода о дуэте почти никто не знал, а уже через несколько месяцев Томас Андерс и Дитер Болен стали звездами европейской поп-сцены. Ну а впереди, после небольшой паузы, Backstreet Boys с песней «Everybody».
1: AutoSelect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама.
3: Карглаз ремонт, карглаз замена.
4: Анастасия, специалист Карглаз.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглаз ремонт, карглаз замена.
6: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
7: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
8: Kā man viss
7: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big – tava lielā gardā pauze.
9: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
10: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
11: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
12: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.

0: Милка 500 грамм, евро 89. Молочный шоколад Финкарес Лидл Плюс, евро 19. И топленое масло 500 грамм, 5,99. Лидл стоит того.
1: Грантис. Профессионала полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
2: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице ЦСУ 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: Доброе утро. Введение системы двух корзин в здравоохранении перенесено на конец года. Латвия привлекла 1 миллиард евро на проекты в сфере экологии и социального развития. В Латвии станет проще получить социальное пособие. Совет по конкуренции не выявил нарушений со стороны торговцев на рынке электромобилей. Air Baltic планирует возобновить полеты в Тель-Авив с июля. В эти выходные в этнографическом музее пройдет традиционная большая ярмарка. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Ветер южный 2-7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет. Тельцы. Сегодняшний день будет спокойным и неторопливым. Вы вполне можете себе позволить отключиться от реальности и вволю поблуждать по полям своего воображения, предаваясь мечтам. Близнецы. Сегодня вы будете целиком погружены в собственные мысли, и никакие внешние раздражители никакого воздействия на вас оказать не смогут. Разве что случится что-то уж совсем неординарное. Этого, однако, произойти не должно. Раки, откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут. Главное вовремя двери и окна позакрывать, чтобы их посещение не оказалось транзитным. Львы, семя, посаженное вами так давно, что вы уже не сможете вспомнить, о чем речь, сегодня может дать всходы. Напрягите память и постарайтесь, не заметив, случайно не затоптать их. Девы, сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это крайне неблагодарное занятие, запаситесь терпением. Весы. Сегодня вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему. Ограничьтесь простым наблюдением. Скорпионы. Сегодня вы рискуете повторить ошибку Алисы. Говорить, что думаешь, и думать, что говоришь. Вовсе не одно и то же. Вам нынче больше подойдет второй вариант. Стрельцы. У вас богатое воображение. Воспользуйтесь же им, чтобы раскрасить мир вокруг вас. Если обои в гостиной вам не даст разрисовать жена, муж, бабушка, теща и так далее, придумайте что-нибудь более безобидное. Козероги. Вы, возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегитесь, сегодня велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка. Водолеи, сегодня вашей задачей будет вдохновение всех и вся на разнообразные подвиги. Только не принимайте в них участие лично, ваше дело отдавать распоряжение. Рыбы, сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.

0: Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: До 30 июня. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде «Кебаб» от «Резекнес Галяс Комбинац» 800 граммов. 4 евро 99 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс Классический» 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. «Айбе» всегда под рукой.
4: Ну а в отпуск-то когда?
5: Да в любой момент.
4: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
5: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
6: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.

Ну что, друзья, вот и добрались до финиша этой рабочей недели. 4 часа пролетели незаметно, а впереди уже выходные. Но прежде чем попрощаться, по традиции заглянем в народный календарь. Сегодня Леонтий Коноплянник или Ливон Огуречник. Наши предки считали, что именно в это время стоит особенно внимательно присматриваться к огуречным грядкам и будущему урожаю. А еще говорили, каким будет начало июня, таким во многом окажется и все лето. Хочется верить, что лето нас не подведет. Желаю вам хороших выходных, интересных поездок, прогулок, встреч с друзьями и близкими. Пусть найдется время выбраться к морю, на дачу, в лес или просто погулять по любимым местам. И пусть рядом будет компания, с которой всегда хорошо и весело. А если планов пока нет, ничего страшного. Иногда лучшие выходные получаются именно тогда, когда ничего заранее не запланировано. Ну а я с вами прощаюсь. Все это время с 6 до 10 утра с вами была Елена Рассохина. Услышимся в понедельник в то же время, в тот же час. На Ретро FM Латвия. Хороших выходных и до встречи. Пока!

0: Лига марафона от Автопарстрада ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Uzkūpin uzce un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Čau, te Niklavs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
4: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
3: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
5: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
3: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
6: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
3: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
7: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
8: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
9: Латвия vajag премьеру no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
11: В Мего еще больше товаров по ценам Zem-Zem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные 2,99 и овсяные хлопья только 59 центов. Zem-Zem цены в Мего.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Введение системы двух корзин в здравоохранении перенесено на конец года. Это означает, что до конца года жители смогут получать государственные медицинские услуги независимо от уплаты страховых взносов. Госкасса привлекла на международных рынках капитала 1 миллиард евро. Средства планируется направить на развитие экологически чистого транспорта, природоохранные проекты и социальную интеграцию. Срок обращения ценных бумаг составляет 7 лет. Погашение займа запланировано на 2033 год. Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях. Изменения расширят права социальных служб на получение от банков и других поставщиков платежных услуг информации о счетах и остатках средств физических лиц. Ожидается, что это упростит предоставление социальной помощи и социальных услуг. Совет по конкуренции пока не выявил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей. В частности, не обнаружено признаков использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Ранее на возможный рост цен после объявления новой программы поддержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Касперс Мелнис. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic с 1 июля планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом. Компания намерена выполнять 3 рейса в неделю. полеты будут осуществляться с учетом рекомендаций Европейского агентства по безопасности полетов и требований страховых компаний. В эти выходные в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет традиционная большая ярмарка народного прикладного искусства. В ней примут участие более 530 ремесленников, производителей продуктов питания и косметики, издателей книг и предприятий общественного питания. Для посетителей также подготовлена обширная культурная программа.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезибес программа.
13: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-25 градусов.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезибес программа.
12: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
10: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
11: Mosties čempion! Šīs dienas gājās!

0: Brilles jau sen vairs nav tikai redzes uzlabošanai. Tās ir mūsu stila sastāvdaļa, mūsu raksturs un reizēm pat labākais aksesuārs, kas runā skaļāk par vārdiem. Tās palīdz saskatīt pasaules skaistākās detaļas un būsim godīgi, liek mums izskatīties sasodīti inteliģentiem. Svinam brīļu dienu kopā ar optikas salonu tīklu Metropole. Sveiciens visiem brīļu nēsātājiem!
1: Только в МК Латвии обещают базовую пенсию и больше денег на медицину. У нас декларация нового правительства на русском. Чего нельзя делать после выхода на пенсию? Разбираем ошибки, которые приводят к потере пенсионных выплат. Хватит ли мест в 10 классах? Все о новых правилах поступления в среднюю школу. Страховая прислала счет за залитие соседей. Читайте, как разоблачить обман или ошибку. МК Латвия с календарем магнитных бурь на июнь уже в продаже по всей стране.

0: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Жидкость для мытья посуды Balance 450 миллилитров евро 49. И творог 550 грамм 2,59. Lidl стоит того.
3: Вперед! В магазинах Друга сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas, почувствуй красоту.
4: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Ветер южный 2,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм, евро 89. Молочный шоколад Финкарес Lidl Plus, евро 19. И топленое масло 500 грамм, 5,99. Lidl стоит того.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс. Вейцайем.
6: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка. Рабочая ширина 46 сантиметров. 199 евро. Мойка высокого давления Стэнли. 89,99. Пятиместный комплект садовой мебели. Всего 299 евро. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
7: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные – 2,99. И овсяные хлопья – только 59 центов. Зем-Зем цены в Мего.
8: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
9: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: Brilles jau sen vairs nav tikai redzes uzlabošanai. Tās ir mūsu stila sastāvdaļa, mūsu raksturs un reizēm pat labākais aksesuārs, kas runā skaļāk par vārdiem. Tās palīdz saskatīt pasaules skaistākās detaļas un būsim godīgi, liek mums izskatīties sasodīti inteliģentiem. Svinam brīļu dienu kopā ar optikas salonu tīklu Metropole. Sveiciens visiem brīļu nesātājiem!
1: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
2: До 30 июня. В магазинах «Айба» лучшее предложение. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде «Кебаб» от «Резекнес Галяс Комбинац» 800 граммов. 4 евро 99 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс Классический» 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. «Айба» всегда под рукой.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице ЦСУ 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Ветер южный 2-7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-25. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
11: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: vienmēr tev blakus, vienmēr tev blakus, vienmēr.
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Hesburger!
4: Ну а в отпуск-то когда?
5: Да в любой момент.
4: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
5: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
6: Вперед! В магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга», почувствуй красоту.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
7: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
8: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
9: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
10: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
11: Акционерное общество «Латвияс кредитняя полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Добрый день, в студии Алексея Павленко, в эфире новости экономики. Введение системы двух корзин в здравоохранении перенесено на конец года. Это означает, что до конца года жители смогут получать государственные медицинские услуги независимо от уплаты страховых взносов. Госкасса привлекла на международных рынках капитала 1 миллиард евро. Средства планируется направить на развитие экологически чистого транспорта, природоохранные проекты и социальную интеграцию. Срок обращения ценных бумаг составляет 7 лет. Погашение займа запланировано на 2033 год. Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях. Изменения расширят права социальных служб на получение от банков и других поставщиков платежных услуг информации о счетах и остатках средств физических лиц. Ожидается, что это упростит предоставление социальной помощи и социальных услуг. Совет по конкуренции пока не выявил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей. В частности, не обнаружено признаков использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Ранее на возможный рост цен после объявления новой программы поддержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic с 1 июля планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом. Компания намерена выполнять 3 рейса в неделю. полеты будут осуществляться с учетом рекомендаций Европейского агентства по безопасности полетов и требований страховых компаний. В эти выходные в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет традиционная большая ярмарка народного прикладного искусства. В ней примут участие более 530 ремесленников, производителей продуктов питания и косметики, издателей книг и предприятий общественного питания. Для посетителей также подготовлена обширная культурная программа.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
13: Завтра, начиная с западных районов, облачность уменьшится. Преимущественно на востоке страны ожидается дождь, местами сильные грозовые ливни. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе-Венспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра дождь прекратится, облачность уменьшится. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-17 градусов, днем плюс 21, у моря плюс 17.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
12: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Karglas remont, Karglas amena.
4: Anastasija, speciālist Karglas.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Только в МК Латвии. Убийств меньше, обманов больше. Читайте, как не стать жертвой новой эпидемии преступлений. Комиссия раскрыла, кто годами наживался на счетах за отопление в Риге. Рассказываем, кого накажут и что дальше. Что делать, если в детском саду запрещают говорить на русском? Все о защите ребенка. Умоляла измерить давление, но фармацевт отказался. Узнайте, какие услуги обязан оказать аптекарь. МК Латвия. С календарем магнитных бурь на каждый день июня уже в продаже.
7: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana, gatavojies labāk!

0: Лига марафона от Auto Parts Trade LV уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Auto Parts Trade LV.
1: Реклама.
2: Brilles jau sen vairs nav tikai redzes uzlabošanai. Tās ir mūsu stila sastāvdaļa, mūsu raksturs un reizēm pat labākais aksesuārs, kas runā skaļāk par vārdiem. Tās palīdz saskatīt pasaules skaistākās detaļas un, būsim godīgi, liek mums izskatīties sasodīti inteliģentiem. Svinam brilļu dienu kopā ar optikas salonu tīklu Metropole. Sveiciens visiem brilļu nesātājiem!
3: До 30 июня. В магазинах «Айбе» лучшее предложение. Томатный соус «Спилва» 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде «Кебаб» от «Резекнес Галяс Комбинац» 800 граммов. 4 евро 99 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс Классический» 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. «Айбе» всегда под рукой.
4: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Жидкость для мытья посуды Balance 450 миллилитров 1,49 евро.

0: Лига-марафон от Auto Parts Strade LV уже начался! Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы! Больше информации на Auto Parts Strade LV.
1: Реклама.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,99 €. Graudainais biezpiens smiltene 2 veidi 2,29 €. Rimi.
3: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата саймитиска с дарбибс вейцайем.
5: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
6: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
9: Завтра, начиная с западных районов, облачность уменьшится. Преимущественно на востоке страны ожидается дождь, местами сильные грозовые ливни. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепо-Ивенспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе Разокне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра дождь прекратится, облачность уменьшится. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-17 градусов, днем плюс 21, у моря плюс 17.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезибес программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro FM Латвия. Меня зовут Катя Ерофеева, а значит, в эфире программа «По заявкам», где вы, дорогие радиослушатели, присылаете нам свои приветы и поздравления. Оставайтесь с нами, скоро будем начинать.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» и самое время поздравить с днем рождения Ларису Пантелееву из Риги. Лариса, ваши дочери сегодня хотят пожелать вам самого наилучшего. Любить и быть любимой, мечтать и получать желаемое, быть в прекрасном самочувствии и всегда с заботой относиться к себе и своему здоровью. С днем рождения вас!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Illes jau sen vairs nav tikai redzes uzlabošanai. Tās ir mūsu stila sastāvdaļa, mūsu raksturs un reizēm pat labākais aksesuārs, kas runā skaļāk par vārdiem. Tās palīdz saskatīt pasaules skaistākās detaļas un būsim godīgi, liek mums izskatīties sasodīti inteliģentiem. Svinam briļu dienu kopā ar optikas salonu tīklu Metropole. Sveiciens visiem briļu nesātājiem!
1: Карглаз ремонт, карглаз замена.
2: Анастасия, специалист Карглаз.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглаз ремонт, карглаз замена.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива. Group AS filiālu Latvijā.
6: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
7: Kā man viss
6: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
8: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
9: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs.
10: Kurši! Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Антонины Разиной из Юрмалы от семьи. Антонина, вас поздравляют с прошедшим днем рождения и желают еще больше улыбаться и быть всегда согретой любовью и заботой. С днем рождения вас, Антонина, и принимайте поздравления от своей семьи.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто нашел минутку написать нам в программу «Привет в обед». На сегодня все послания уже озвучены, а в следующий раз услышимся в понедельник. Поэтому есть время нам написать. Заходите на retrofm.lv и заполняйте заявку на «Привет» или «Поздравление», и пусть ваши послания услышит вся страна. С вами была Катя Ерофеева, и теперь буду прощаться. Всем прекрасного продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.

0: магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
1: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
2: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовис Центрс.
3: Крытый пляж в Риге.
4: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмовис Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмовис Центрс.
5: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Введение системы двух корзин в здравоохранении перенесено на конец года. Это означает, что до конца года жители смогут получать государственные медицинские услуги, независимо от уплаты страховых взносов. Госкасса привлекла на международных рынках капитала 1 миллиард евро. Средства планируется направить на развитие экологически чистого транспорта, природоохранные проекты и социальную интеграцию. Срок обращения ценных бумаг составляет 7 лет. Погашение займа запланировано на 2033 год. Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях. Изменения расширят права социальных служб на получение от банков и других поставщиков платежных услуг информации о счетах и остатках средств физических лиц. Ожидается, что это упростит предоставление социальной помощи и социальных услуг. Совет по конкуренции пока не выявил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей. В частности, не обнаружено признаков использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Ранее на возможный рост цен после объявления новой программы поддержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic с 1 июля планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом. Компания намерена выполнять 3 рейса в неделю. Полеты будут осуществляться с учетом рекомендаций Европейского агентства по безопасности полетов и требований страховых компаний. В эти выходные в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет традиционная большая ярмарка народного прикладного искусства. В ней примут участие более 530 ремесленников, производителей продуктов питания и косметики, издателей книг и предприятий общественного питания. Для посетителей также подготовлена обширная культурная программа.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
7: Завтра, начиная с западных районов, облачность уменьшится. Преимущественно на востоке страны ожидается дождь, местами сильные грозовые ливни. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра дождь прекратится, облачность уменьшится. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-17. 17 градусов, днем плюс 21, у моря плюс 17.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
9: Hello вам в пятницу из студии Retro FM Латвии. Это я, Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī Well Done 400 gramu 3,89 €. Ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 €. Ar paldies karti tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi 6,99 €. Maxima.
4: Студии Эдмон Кашевский.
5: Ну, с пятницей вас, дорогие мои. Что такое пятница? Пятница – это когда совесть уходит в отпуск, причем раньше тебя. День, когда работа делает вид, что ты ей вроде как нужен, а ты делаешь вид, что веришь. Ага. И легальный повод начать жить так, как ты обещал себе сделать еще во вторник. Это тот день, когда внутренний голос тебе шепчет: «Ну все, держись, бар». Как говорили древние латгальцы – один раз в неделю просто будь собой, а в остальные 6 восстанавливай репутацию. Дело говорили, да? Только без фанатизма, пожалуйста. Ну, давайте будем создавать пятничное настроение. Понеслась!

0: на Retro FM Latvia.
1: А как же? Ну что ж, заглянули мы с вами, дамы и господа, виртуально в календарь. Что мы там увидели? Оказывается, кроме того, что пятница 5 июня, так это еще и, пардон, день резиновых уточек в ванной. Ну, знаете, я с детства ванну не люблю, я предпочитаю душ, да, а тем более, ну, куда я в душ пойду вот с уточками, да? Ну, смешно как-то, правда? Да. А вот если копнуть дальше, то пряничный день, пошла кулинарная тема, пряничный день Штаты предлагают отметить. В Новой Зеландии сегодня отмечают день посадки деревьев. Какой замечательный праздник. День отца отмечает Дания. Так что, если вы живете по датскому стилю, о, сегодня всех отцов надо поздравить, как минимум. Ну, что еще такого интересного? А, сегодня, между прочим, Международный день кетчупа. Да что вы говорите? Кетчупа. Это ж надо. День майонеза был, теперь день кетчупа. Мама ты мия, а? Как интересно все. Ну, кетчуп так кетчуп.

0: чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: А вот и Феличита прилетела. Наш постоянный радиослушатель Андрей написал. Кстати, выдающийся волейболист был, если бы столько не употреблял, да. Вот, привет, сидим, слушаем радио, празднуем именины Игоря. Если есть такая возможность поздравить Игоря и песней «Долорес», то с удовольствием ее послушаем. Ну, от себя еще могу добавить, Игорс сегодня Ингварс и Марготс. Ну, а если прочесть Марготс наоборот, получится почему-то 100 грамм. Ничего не придумал, просто взял, почитал наоборот. Ну, наше дело поздравить Игоря. А там уже 100 грамм или Марготс, вы сами разберетесь, не правда ли, Андрей?

0: Хотя, вы знаете, в ветеранском спорте без Марготса, наоборот, никак не обойтись, поэтому все отлично. Ну, всех Игоря и еще раз поздравляю с именинами, особенно если это касается волейболистов, то святое, это же святое.
1: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
2: Филичита на Ретро-ФМ.
1: Дарите счастье!

0: вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: В студии Эдмунд Ткашевский.
2: Знаете, пришлось наступить на горло Бакаре, ничего не поделаешь. Тут дело более святое. Как говорится, волейболисты, народ плечистый. И в данный момент начинается уже первая игра сборной Латвии. Дамы встречаются. Там на Кристиана Барона 99С. И мне посчастливилось выцепить в эфир директора национальных сборных Латвии по волейболу Артура Витковского. День добрый.
3: День добрый, очень приятно.
2: Ну как там? Как там ситуация? Настройка?
3: Ну, очень хорошо. Гимны прозвучали, игра уже началась. И что самое хорошее, наша сборная сейчас ведет уже в начале сета. Выглядит, что можем бороться за победу. И надеемся, что время еще есть для всех приехать и поддержать нашу сборную.
2: Ведем с румынками? Это здорово, я вам скажу. И какой счет на данный момент?
3: На данный момент результат 6-4. Ведем до 2 очков.
2: Только что
3: начал.
2: Молодцы. Окей, значит, я так понимаю, что еще можно подъехать и покричать «Сарау-сарау» и поддержать наших, правильно?
3: Да, конечно, потому что вечер будет долгий, а после женщин тоже мужчины будет играть, Румыния, Латвия против Румынии, поэтому есть возможность видеть очень хорошего уровня волейбол и поддержать нашу сборную в этих очень важных играх. Соперник очень сложный, в европейском ранге топ-12, и женская, и мужская сборная. Очень высокого уровня игроки тоже. И в нашей сборной, надо сказать, и тоже в соперниках. Поэтому приезжайте и поддержайте.
2: Ну, я понимаю, что румыны далеко не простая команда. И они привезли сильнейший состав, да?
3: Да, в принципе, мы тоже тренера проверяли состав прошлого года, когда команды в мировом чемпионате участвовали. В принципе, все лучшие игроки тоже приехали, и задача нелегкая. Но я сейчас смотрю тоже с одним глазом, и приятно, очень хорошо наши девочки начали игру.
2: Это хорошо, если наши несут уже их. Окей, но я посмотрел состав нашей сборной мужской, это там тоже, там из латвийских клубов всего 5 человек, остальные трое из Ласа, один из Луши, а один еще откуда-то был, остальные все по заграницам играют. То бишь, теоретически у нас должна быть какая-то фантазия, какая-то иллюзия, какой-то шанс на то, чтобы все-таки сразиться с румынами у мужчин.
3: Конечно. Чувство хорошее сегодня особенно тоже. Было очень хорошие новости. Один из наших игроков подписал договор с великой командой Трентино. Итальянской командой.
2: Это кто такой?
3: Региональный игрок Рена Спалс Янсенс. Молодой.
2: Янсенс
3: уже...
2: в Трентино?
3: Да.
2: Обалдеть. Ну, отлично.

отлично, хорошие новости. Окей, спасибо. Как говорится, будем держать кулаки за наших. В эфире был Артур Свитковскис, директор национальных сборных команды Латвии по волейболу. Ну и наши сейчас сражаются. Будем держать кулаки. А кто может, давайте быстренько туда прям на Кришнабарана 99С поддержать наших.

0: Вечерній промінад.
1: Вечерній промінад. Вечерній промінад.
0: На Ретро FM Латвія.
2: Да, наши пока девчонки молодцы, пока несут румынок, что называется, на профессиональном волейбольном сленге выражаясь. Ну, дай бог, чтоб так оно и закончилось до конца сета. Ну, а если вы можете, давайте туда, поддержите наших.

0: Только в МК Латвии обещают базовую пенсию и больше денег на медицину. У нас декларация нового правительства на русском. Чего нельзя делать после выхода на пенсию? Разбираем ошибки, которые приводят к потере пенсионных выплат. Хватит ли мест в 10 классах? Все о новых правилах поступления в среднюю школу. Страховая прислала счет за залитие соседей. Читайте, как разоблачить обман или ошибку. МК Латвия с календарем магнитных бурь на июнь уже в продаже по всей стране.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Divdesmit septiņi miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT Grupa.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
7: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
8: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.

0: На RetroFM Latvia.
1: Ну, я тут опрометчиво пообещал нашим радиослушателям, что, ну, хоть раз в час, в два, ну, как-то так, раз в три часа оно будет что-то звучать из рока. Ну, как говорится, ну, как в народе говорят, мужик сказал, мужик сделал. Стало быть, ну, давайте вдарим по року. Кстати, данное произведение сегодня мы тоже будем исполнять в «Рапсодии вечером».

0: Да, попробуем сегодня вечером тоже ее сыграть. Rolling, rolling, rolling on the river. Сегодня K-Metro Band, наша банда, играет в Рапсодии весь вечер. Ну, вот музыка такого характера будет. Ну, и другая танцевальная также.
1: Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
0: Далее у нас будет Ольга Зарубина. На теплоходе музыка играет. Теплохода вам не гарантирую, но музыку точно. Ну и ждем Павленко. Павленко должен принести нам хороший прогноз погоды. Я бы хотел, во всяком случае, потому что выходные все-таки хотелось, да. Ну, как говорится, а вдруг случится, а? А вдруг? Давайте думать о хорошем.

0: Ну все, приплясывая в студии, появился Алексей Павленко. Сейчас после рекламы будет и погода, и новости.
1: В Кассину Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль объемом 8 литров 49,99. Стиральная машина Горенье на 6 килограммов 229 евро. Холодильник LG объемом 333 литра всего 379 евро. Кассину Кай. Предложения действуют в магазинах Кассину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: До 30 июня. В магазинах Айбе лучшее предложение. Томатный соус Спилва 510 граммов. Всего 1 евро 39 центов. Шашлык из куриного мяса в маринаде кебаб. От Резекнес Галяс Комбинац. 800 граммов. 4 евро 99 центов. Плавленый сыр Дзинтерс классический. 200 граммов разные виды. Всего 1 евро 69 центов. Айбе. Всегда под рукой.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kur izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Nu, ko šogad Jāņos?
7: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
11: Акционерное общество. Латвия с кредитной поддержкой программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Конфликт на Ближнем Востоке и связанная с ним неопределенность в авиационной отрасли уже повлияли на работу Рижского аэропорта. Из-за отмены рейсов в Дубай и Тель-Авив пассажиропоток может сократиться примерно на 100 тысяч человек. Кроме того, рост цен на авиационное топливо заставляет авиакомпании пересматривать маршруты и сдерживает приход новых перевозчиков в Латвию. Тариф на тепловую энергию Рига-Силтумс с 1 октября может снизиться на 0,1% до 82 евро 90 центов за мегаватт-час без НДС. В то же время предприятие предупреждает, что в следующем отопительном сезоне тариф, возможно, придется пересмотреть еще раз, и тогда он может вырасти. В мае в приемном отделении Рижской Восточной клинической университетской больницы произошло 3 нападения на врачей. В инцидентах участвовали пациенты и их родственники. Во всех случаях вмешивалась полиция. Медики считают, что законодательство следует изменить, чтобы нападение на врача при исполнении обязанностей рассматривалось так же, как нападение на государственного служащего. До 15 июля в нескольких районах Риги поэтапно ведут новые решения по организации дорожного движения. Их цель – повысить безопасность пешеходов и других участников движения. Для этого будут использоваться дорожные знаки, разметка и ограничительные элементы. Представители туристической отрасли все чаще говорят о нехватке иностранных туристов. Особенно остро проблему ощущают предприятия общественного питания. При этом эксперты отмечают, что привлекательность страны зависит не только от ее продвижения за рубежом, но и от качества предложений самих предпринимателей. Вместе с тем, туристическая отрасль Латвии уже более 6 лет испытывает последствия различных глобальных кризисов. Борщевик Сосновского по-прежнему остается одной из самых серьезных инвазивных проблем в Латвии. Борьба с ним требует значительных затрат, а возможностей для практического использования растения немного. Государство напоминает, что ответственность за уничтожение борщевика несут землевладельцы и самоуправление. За бездействие предусмотрены штрафы, при этом отдельного государственного финансирования на эти цели не выделяется.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
13: Завтра, начиная с западных районов, облачность уменьшится. Преимущественно на востоке страны ожидается дождь, местами сильные грозовые ливни. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра дождь прекратится, облачность уменьшится. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-17 градусов, днем плюс 21, у моря плюс 17.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:16.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: И, дорогие мои, хотелось бы в начале этого часа, и по случаю пятницы, конечно же, сделать что-то хорошее. Ну, а что я могу сделать хорошее? Ну, в частности, я могу, например, проанонсировать наш новый совместный проект –

Summer Stories. Да, люди добрые, у нас новый проект совместно с пляжным кафе Stories, что в Мелужи, прямо на пляже, на песочке, да. Ну, что могу сказать, 13 июня у нас состоится пилотный выпуск, это будет «Квартирник», там будет замечательное музыкальное формирование, которое многие, с одной стороны, знают, с другой стороны, эти ребята настолько сидят в тени, что называется, глубоко и не хотят ничего, никуда публично выступать и вылезать, что мне, честно говоря, обидно, потому что музыканты шикарные, потрясающие. Но у вас будет возможность и задать им вопросы, и, так сказать, получить на них ответы, это естественно. Послушать музыку в их исполнении, ну, как это и полагается, в натуральном, живом квартирнике. Ну, примерно это будет вот так вот звучать, примерно.

Естественно, это, ну, как бы так, затравка, да? Будут звучать красивые рок-баллады в живом исполнении. Это будет, напоминаю, 13 июня на пляже в кафе Stories. Ну, а проект, общее название которого Retro Summer Stories, стартует как раз-таки вот именно там. Именно там, именно 13 июня в 19:00 мы начнем. Как говорят в таких случаях, кто не спрятался, я не виноват, да? Но надеюсь, что вас не испугает далекая дорога аж до самих Мелужи. Ну, а там выйдете на пляж, море, представляете, закат солнца, хорошая музыка и главное, живая хорошая музыка. Ну, а потом вы услышите и нас в танцевально-развлекательные программы. Это будет уже в исполнении K-Metro. Ну, а первый час, дамы и господа, это будет группа Police, которая, к сожалению, не стала столь широко популярной здесь, как... А, в принципе, я не буду раскрывать все карты, потому что они сами все расскажут. До 13 числа, до пляжа.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Lidl v Latviju уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Жидкость для мытья посуды Balance 450 миллилитров евро 49. И творог 550 грамм 2,59. Lidl стоит того.
6: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
7: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные – 2,99. И овсяные хлопья – только 59 центов. Зем-Зем цены в Мего.
8: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице ЦСУ 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV. Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
9: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
10: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи по Удмовис Центрс.
11: Крытый пляж в Риге.
12: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Как говорил известный философ Конфуций, душа несла мешок из кожи, набитый мясом и костьми, на ненавистную работу к 8. Но это будет в понедельник, а пока надо еще что-то хорошего сделать. Ну, в частности, можно рассказать о том, что 5 июня 1940 года в США состоялась презентация. Знаете чего? Первых шин из синтетической резины. Обалдеть, так вот кому мы обязаны. Опять американцам, да? Ну, смотри, 40-й год. А 1783 год, копнем поглубже. 5 июня, Франция. На высоту 1800 метров поднялся первый в мире воздушный шар. Идрит твой коцень. Изобретатели братья Монгофе в родном городке Анноне запустили его на высоту 500 метров сначала. Вот этот самый первый в мире тепловой аэростат или воздушный шар. По другим данным, вроде как это было 4 июня, но поскольку мнения разделились, я думаю, что давайте вот 5-го. Определимся, что это было 5-го. А затем это вот вся техническое чудо поднялось на высоту аж 1800 метров. Мама ты мия. Вот я, кстати говоря, на воздушном шаре еще не летал или не плавал. Как правильно сказать? Нет, ну воздухоплавание, значит не плавал, да.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ с Эдмундом Кашевским.
1: Вот он, один из моих любимчиков, Крис Риа. Кстати, мы сегодня будем петь тоже несколько его песен в кафе «Рапсодия» вечером. Ну, так что, если любите хорошую живую музыку и Криса Риа, подтягивайтесь.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет, я тут подумал.
4: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
7: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
8: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
9: Hanu. Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Arlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
10: Ну а в отпуск-то когда?
11: Да в любой момент.
10: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
11: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
12: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
13: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
14: Top, top, top!
15: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
16: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.

Что нам надо в данный момент? Правильно, нам надо заслушать еще музыкальную композицию «Я то, что надо» от Валерия Сюткина и услышать свежий прогноз погоды и новости от Алексея Павленко. Вот это точно нам

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armands Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.
1: Brilles jau sen vairs nav tikai redzes uzlabošanai. Tās ir mūsu stila sastāvdaļa, mūsu raksturs un reizēm pat labākais aksesuārs, kas runā skaļāk par vārdiem. Tās palīdz saskatīt pasaules skaistākās detaļas un būsim godīgi, liek mums izskatīties sasodīti inteliģentiem. Svinām brilļu dienu kopā ar optikas salonu tīklu Metropole. Sveiciens visiem brilļu nesātājiem!
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apдрошināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Вперед! В магазинах Друга цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas, почувствуй красоту.
6: Stockmann vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stockmann LV. Izmanto kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stockmann.
7: 11. июня торговый центр Comforts приглашает на выставку Comforts 2026 в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции и канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре Comforts. Больше информации comforts.net.
8: Nordkart, mana izvēle. Nordkart.
9: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Конфликт на Ближнем Востоке и связанная с ним неопределенность в авиационной отрасли уже повлияли на работу Рижского аэропорта. Из-за отмены рейсов в Дубай и Тель-Авив пассажиропоток может сократиться примерно на 100 тысяч человек. Кроме того, рост цен на авиационное топливо заставляет авиакомпании пересматривать маршруты и сдерживает приход новых перевозчиков в Латвию. Тариф на тепловую энергию «Рига-Силтумс» с 1 октября может снизиться на 0,1% до 82 евро 90 центов за мегаватт-час без НДС. В то же время предприятие предупреждает, что в следующем отопительном сезоне тариф, возможно, придется пересмотреть еще раз, и тогда он может вырасти. В мае в приемном отделении Рижской Восточной клинической университетской больницы произошло 3 нападения на врачей. В инцидентах участвовали пациенты и их родственники. Во всех случаях вмешивалась полиция. Медики считают, что законодательство следует изменить, чтобы нападение на врача при исполнении обязанностей рассматривалось так же, как нападение на государственного служащего. До 15 июля в нескольких районах Риге поэтапно ведут новые решения по организации дорожного движения. Их цель – повысить безопасность пешеходов и других участников движения. Для этого будут использоваться дорожные знаки, разметка и ограничительные элементы. Представители туристической отрасли все чаще говорят о нехватке иностранных туристов. Особенно остро проблему ощущают предприятия общественного питания. При этом эксперты отмечают, что привлекательность страны зависит не только от ее продвижения за рубежом, но и от качества предложений самих предпринимателей. Вместе с тем, туристическая отрасль Латвии уже более 6 лет испытывает последствия различных глобальных кризисов. Борщевик Сосновского по-прежнему остается одной из самых серьезных инвазивных проблем в Латвии. Борьба с ним требует значительных затрат, а возможностей для практического использования растения немного. Государство напоминает, что ответственность за уничтожение борщевика несут землевладельцы и самоуправление. За бездействие предусмотрены штрафы, при этом отдельного государственного финансирования на эти цели не выделяется.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
11: Завтра, начиная с западных районов, облачность уменьшится. Преимущественно на востоке страны ожидается дождь, местами сильные грозовые ливни. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра дождь прекратится, облачность уменьшится. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-17 градусов, днем плюс 21, у моря плюс 17.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: Категорический пятничный привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: реклама. Renault. Ar Renault Captur e-Tecfull Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: Вы лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
5: Вашему близкому человеку нужен профессиональный уход? В центре Риги на улице Басницас Ела 24 открылся информационный центр Senior Group. Мы предлагаем полную информацию о качественных услугах по уходу за пожилыми людьми. Наши специалисты помогут оформить документы для получения дотации от Рижской думы. Ждем вас по адресу Басницас Ела 24 или по телефону 2-678-0040. Senior Group. Забота, которой можно доверять.
6: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
7: Здравствуй, любимое радио. Здравствуйте, здравствуйте. Банная компания беспокоит вас. А, старые знакомые. Хотелось бы по дороге на замечательную пропарочку услышать песню из кинофильма «Белое солнце в пустыне». Если, конечно, возможно, и куча смайликов. Ну что ж, уважаемая банная компания, ловите! Хорошего пара вам!
8: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
9: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
6: Филичита на Ретро-ФМ.

0: Internet. На RetroFM Latvia.
1: Ну, еще небольшой анонс перед выходными, так, чтобы, ну, улеглась информация, скажем так, под корочкой. Я все про новый проект наш совместный с Cafe Stories, Retro Summer Stories. Именно этот проект стартует 13 июня в Мелуже на пляже в Cafe Stories. Там будет, что вы спросите? А там будет квартирник, будет замечательная группа Polis и... Не Polis, а Polis. И будет интересные. Я думаю, что вы узнаете столько интересных и новых фактов для себя по части музыки Латвии, что мало не покажется. Поэтому встречаемся в 19.00 в кафе Stories. И Retro Summer Stories стартует именно 13 числа в субботу. Не надо быть суеверным, это суббота 13, а не пятница.

0: Лига марафона от Автопарстрада ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci?
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu, re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
8: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
9: Латвия! Латвия! Латвия! Латвия!
10: 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT grupa.
11: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
12: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ с Эдмундом Кашевским.
1: Пятница ближется в завершении, ну, в моем исполнении в эфире, имею в виду свой рабочий день. А мы, так сказать, еще толком не побывали кое-где на экскурсии сегодня. А почему бы и нет? Милости прошу, ко мне в гости, в мой итальянский цех.
2: Все!

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макарони, шпинат и карбонадо.
2: Я думаю, что совершенно логичным будет какой-нибудь такой хороший финальный аккорд поставить в пятничном эфире итальянского цеха. Естественно, сеньор Адриано Челентано.

Дышевский. Помните, с чего я начинал свой эфир? Один раз в неделю просто будьте собой, а в остальные шесть восстанавливайте репутацию. Но только давайте без фанатизма. Договорились? Хороших вам выходных, позитивных. Услышимся в понедельник. Это был Эдмунд Кашевский. Bye-bye.

0: Лига марафон от Автопарстрады ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрады ЛВ.
1: Реклама.
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Завтра, начиная с западных районов, облачность уменьшится. Преимущественно на востоке страны ожидается дождь, местами сильные грозовые ливни. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра дождь прекратится, облачность уменьшится. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-17. 17 градусов, днем плюс 21, у моря плюс 17.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: что-либо в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 7:41. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600,000 klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Reklāma. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
7: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti. Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
8: Ну а в отпуск-то когда?
9: Да в любой момент.
8: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
9: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.

0: 7:58.
1: Реклама.
2: Вперед! В магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
3: В «Мего» еще больше товаров по ценам «Зем-Зем». Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционные – 2,99. И овсяные хлопья – только 59 центов. «Зем-Зем» цены в «Мего».
4: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Завтра, начиная с западных районов, облачность уменьшится. Преимущественно на востоке страны ожидается дождь, местами сильные грозовые ливни. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе-Ивенспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра дождь прекратится, облачность уменьшится. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-17. 17 градусов, днем плюс 21, у моря плюс 17.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.